20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

едет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: Путешествие в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь,

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин не устанавливал какой-либо крайний срок окончания украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом информацию агентства Bloomberg о том, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. Напомню, 9 мая президент заявил, что конфликт близится к завершению. Позже Песков уточнил, что об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но речь не идет о какой-то конкретике. В Москве после реконструкции, которая длилась почти два года, открылся Ленинградский вокзал. Как пишет «Коммерсант», ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Существенно увеличена площадь зоны для ожидания. Для пересадки между метро и поездами теперь не надо выходить на улицу. Построен навес над платформами для защиты от дождя и снега. Добавлю, здание старейшего в столице Ленинградского вокзала возведено в 1849 году в рамках строительства первой в России железной дороги между Москвой и Петербургом. Аренда однокомнатных квартир подешевела. С начала года в крупных городах страны ставки снизились почти на 4,5%. Как пишет ТАСС, об этом рассказали аналитики сервиса ЦИАН. Отмечается, что больше всего ставки снизились в Новосибирске на 8%, до 30 тысяч рублей в месяц. Заметное снижение наблюдается также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По словам специалистов, сейчас влияние на цены оказывает низкий сезон. Кроме того, на рынке увеличивается объем предложения. Численность населения Швейцарии планируют ограничить на законодательном уровне. Как пишет Интерфакс, правительство страны сообщило, что референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива предусматривает ограничение численности населения на уровне не более 10 миллионов человек к 2050 году, а при превышении показателя – сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей. Добавлю, сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 миллионов человек. За 20 лет население выросло на 1,5 миллиона, главным образом за счет притока иммигрантов. В России начинаются продажи кроссовера Tenet T4L. Ранее холдинг АГР, на заводе которого собирают машины, сообщил, что новая модель будет стоить от 2 миллионов 260 тысяч рублей. В базовую комплектацию модели T4L, помимо прочего, входят камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, а также зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Маш.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» сегодня в 23.05. Категория 16+.
1: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. О главном. Почти четверть акций Аэрофлота, принадлежащих государству, будут проданы путем их размещения на фондовом рынке. Как пишет РБК, об этом сообщили в Министерстве финансов. При этом там уточнили, что контрольный пакет акций государства будет сохранен. Добавлю, Аэрофлот вместе с дочерними компаниями России и «Победа» образует группу Аэрофлот, выполняющую основную долю пассажирских авиаперевозок в России, обслуживающую широкую сеть международных маршрутов. Роспотребнадзор выявил некачественный алкоголь армянского производства. Его реализация на территории России приостановлена. В список попали несколько видов вина и коньяка. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ранее Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук», поскольку, как указали в ведомстве, продукция не соответствует информации, указанной на упаковке. Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. В школах вводят трехуровневую систему оценки поведения учеников – образцовая, допустимая и недопустимая. Ее будут применять с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что необходимо создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. По словам министра, система оценки поведения позволит выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбанки запрещено заряжать в полете. Также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной кладе, следует запаковать их, запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбанк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше

0: Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах.

0: Проведение количества призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/spy-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УНСТАМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
0: Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Авторадио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Явка на предстоящих осенью выборах депутатов Госдумы составит от 50 до 60%. Как пишет ТАСС, такое мнение высказал начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев. Он напомнил, что в этом году в России пройдет более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Помимо выборов депутатов Госдумы, состоятся прямые выборы 8 глав регионов, еще 3 руководителя субъектов будут избраны региональными парламентами. Мороженое за неделю подешевело примерно на 15%. Цены в крупных торговых сетях начинаются от 17 рублей за стаканчик весом 70 грамм. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли. Там уточнили, что основу продаж формируют классические форматы, но растет популярность мороженого без сахара и с повышенным содержанием белка. В Ассоциации также отметили, что в жаркую погоду спрос на воду и безалкогольные напитки повышается как минимум на 20%, а полуторалитровая бутылка кваса сейчас стоит от 80 рублей. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. Добавлю, ранее в Центробанке сообщили, что за март объем наличных в обращении увеличился на 300 миллиардов рублей, что заметно превышает значение прошлых лет. Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать. Как пишет РИА Новости, такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Добавлю, на этой неделе такую меру поддержки ввели в Кировской области. Местное правительство утвердило так называемую бабушкину зарплату. Регион стал первым в России, где бабушкам и дедушкам будут платить пособие по уходу за внуками.
3: Транспорт.
4: Реестр такси планируют интегрировать с мессенджером «Макс» для проверки перевозчиков. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что механизм проверки будет простым. Пользователю достаточно будет сфотографировать номер автомобиля или ввести его вручную в мессенджере, после чего система выдаст информацию о статусе перевозчика.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве
2: условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют

0: тестирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».

0: как вчера.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: ЖД-станция Джанкой в Крыму временно закрыта для посадки и высадки пассажиров. На 3 часа опаздывают 3 поезда из Крыма. Об этом сообщает перевозчик Grand Service Express. Отмечается, что поезда не останавливаются в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в городе, едут на поезде до станции Урожайная. До Джанкоя их доставляют на автобусах. Добавлю, опаздывают поезда 092 Севастополь-Москва отправлением 22 мая, 098 Симферополь-Москва отправлением 23 мая, а также 174 Евпатория-Москва отправлением 22 мая. Новые меры поддержки затронут более 230 тысяч детей в многодетных семьях. Это произойдет благодаря закону, который вступил в силу 22 мая. Согласно новым нормам, многодетные родители сохранят ежемесячное пособие на рождение и воспитание детей, если средний доход члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Госдуме. Отмечается, что мера коснется всех, кто получает социальную выплату с начала года. Отдельное заявление для этого подавать не нужно. Россиян предупреждают о мошеннических схемах в период отключения горячей воды. По словам депутата Госдумы Александра Аксененко, злоумышленники рассылают сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Ссылка ведет на мошеннический сайт. Эксперт также отметил, что злоумышленники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги. В этом случае нужно понимать, что управляющие компании не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество или набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет.
2: Транспорт.
4: На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
11: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
13: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
14: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» сегодня в 23.05. Категория 16+.
15: Дорожное радио.

Дорожная.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о настойчивых поклонниках Анны Семенович. Как Владимир Пресняков поздравил свою супругу с днем рождения, а также узнаем, на какой возраст ощущает себя певец Шура. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: день стеной.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Совсем недавно свой день рождения отметила Наталья Подольская. Ее супруг Владимир Пресняков трогательно поздравил певицу в социальных сетях, поделившись несколькими архивными снимками со свадьбы. В прошлом году пара отпраздновала 15-летие совместной жизни. В своем обращении артист признался, что считает Наталью самой прекрасной женщиной на свете. «Каждое утро, когда я вижу тебя, я благодарю судьбу за этот подарок. Ты мое самое большое счастье, мое вдохновение», – написал артист. Завершил поздравление Владимир теплыми пожеланиями. «Сияй и цвети от радости. Никогда не сомневайся в себе и своем таланте. Оставайся такой же веселой и удивительной. А я сделаю все возможное и невозможное, чтобы твои глаза всегда светились от счастья». Певец Шура поделился тем, на какой возраст он себя чувствует.

0: Недавно артисту исполнился 51 год. Головой я понимаю, что прожито уже 50 лет. И именно на этот возраст я себя и ощущаю», – признался певец. Он рассказал, что следит за своим здоровьем и прибегает к уколам красоты, однако не стремится строго ограничивать себя в питании. Из рациона он исключил только рыбу, при этом особенно любит сладкое, отметив, что старается жить в удовольствии, но при этом не забывать о здоровье и желает того же всем окружающим. «Я каждый день ставлю себе цель – дожить до утра, прожить этот день хорошо и никого не обидеть», – поделился артист.
1: Пишет пресса.
0: Анна Семенович в недавнем интервью рассказала о настойчивых поклонниках и о том, как менялось их поведение со временем. По словам артистки, раньше многим было недостаточно общения в интернете, они стремились увидеть ее лично. «Раньше были те, кто перемещался со мной на гастролях, караулили у служебного входа, пытались передать через менеджмент подарки», – поделилась Анна. Сегодня, признается певица, ситуация стала гораздо спокойнее. Ей по-прежнему регулярно пишут в социальных сетях. Однако из-за плотного графика она почти не успевает просматривать сообщения. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: love is the answer.
1: Реклама.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется, и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
12: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизатор. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Принять участие в предстоящих думских выборах могут 10-12 партий. Как пишет ТАСС, такой прогноз дал начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев. Он отметил, что на настоящий момент право участвовать в выборах есть у 18 партий, из них 12 могут сделать это без сбора подписей. Также, по словам Харичева, практика многодневного голосования показала, что формат 3 дней удобен для избирателей, поэтому на предстоящих выборах в Госдуму он сохранится. Сбережения россиян достигли порядка 70 триллионов рублей. Такую оценку в интервью РИА Новости дал глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он выразил мнение, что если ключевая ставка продолжит снижаться, то у людей начнет пробуждаться интерес к инвестициям в акции и облигации, и часть денег они перенаправят со вкладов на фондовый рынок. Родители оценивают траты на школьный выпускной примерно в 65 тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса Авито, большинство родителей готовы потратить 34 тысячи на образ ребенка, а на само празднование закладывают около 31 тысячи рублей. Отмечается, что лишь треть опрошенных родителей целиком доверяют выбор образа выпускнику. Большинство планируют подобрать образ совместно с ребенком, а 15% заявили, что сами выберут, в чем школьник пойдет на праздник. Самым длинным днем в этом году будет 21 июня. Летнее солнцестояние произойдет в 11:24 по московскому времени. Об этом сообщает московский планетарий, уточняя, что световой день продлится 17 часов 33 минуты. После 21 июня день начнет постепенно убывать, а ночи становиться длиннее. Продолжительность дня и ночи сравняются в день осеннего равноденствия 23 сентября, а короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
3: Транспорт.
4: На этой неделе правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, особое внимание в стратегии, рассчитанной до 2030 года, будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос автодорог и возведение развязок.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11 177 46 49 15 00. Москва 0+.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромой.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что ты.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

This is the story of my baker.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Новые меры поддержки затронут более 230 тысяч детей в многодетных семьях. Это произойдет благодаря закону, который вступил в силу 22 мая. Согласно новым нормам, многодетные родители сохранят ежемесячное пособие на рождение и воспитание детей, если средний доход члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Госдуме. Отмечается, что мера коснется всех, кто получает социальную выплату с начала года. Отдельное заявление для этого подавать не нужно. Принять участие в предстоящих думских выборах могут 10-12 партий. Как пишет ТАСС, такой прогноз дал начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев. Он отметил, что на настоящий момент право участвовать в выборах есть у 18 партий, из них 12 могут сделать это без сбора подписей. Также, по словам Харичева, практика многодневного голосования показала, что формат 3 дней удобен для избирателей, поэтому на предстоящих выборах в Госдуму он сохранится. Россиян предупреждают о мошеннических схемах в период отключения горячей воды. По словам депутата Госдумы Александра Аксененко, злоумышленники рассылают сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Ссылка ведет на мошеннический сайт. Эксперт также отметил, что злоумышленники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги. В этом случае нужно понимать, что управляющие компании не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать. Как пишет РИА Новости, такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Добавлю, на этой неделе такую меру поддержки ввели в Кировской области. Местное правительство утвердило так называемую бабушкину зарплату. Регион стал первым в России, где бабушкам и дедушкам будут платить пособие по уходу за внуками. На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
3: Новости на Дорожном радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Звезды Дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. И уже в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования и слушать потенциальную песню эфира от Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем».
2: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! Очередная рабочая неделя пролетела, выходные на календаре, и, как всегда, в это время я вашему вниманию представляю программу «Звезды» Дорожного радио ТОП-10. Да, забыл представиться, зовут меня Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час проведем с вами вместе и будем подводить итоги вашего музыкального голосования за главную десятку песен эфира «Дорожного». Ну что, почти что летняя пора уже наступила, по крайней мере, пора выпускных точно, последние звонки будут звенеть на следующей неделе, у кого-то уже на этой звенели, многие простились с детским садом, родители готовятся к первому классу. У меня, кстати, дочка закончила третий класс, тоже уже пошла на каникулы. В общем, жаркая пора в прямом и переносном смысле начинается. Ну а у нас с вами начинается хит-парад и с плохой новости. У нас снова с вами есть человек, который выбывает из главной десятки песен эфира «Дорожного». Александр Орешко очень долго-долго боролся за присутствие в хит-параде, активно голосовали, но, к сожалению, ваших голосов не хватило на этот раз. И он покидает хит-парад с песней «К лучшему». Давайте кусочек этой песни послушаем и узнаем, кто же вместо него появится на 10-й строчке.
2: Все, что

0: почему.
1: Ну а мы, Александр Олешко, желаем, чтобы все было хорошо. Песня остается в ротации Дорожного радио. Концерт, который будет осенью в Кремлевском дворце, юбилейный, мы, конечно же, Дорожное радио поддерживаем, Александр, и всех туда приглашаем. А сейчас вашему вниманию представляем новинку хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. На 10-й строчке на этой неделе расположился дуэт Ирина Круг и Никита Осин. Песня «Без тебя».
2: Номер 10.
3: Мне надо было...

0: Звезды дорожного радио.
1: Новичок хит-парада прошлой недели. Александр Иванов с песни «Полчаса» поднялся всего лишь на одну строчку. Но, может быть, просто поклонники Александра не знают, как и где нужно голосовать. Так вот, сообщаю или напоминаю тем, кто забыл. Сайт дорожного радио, дорожный.ру, именно там на главной странице проходит голосование. Добро пожаловать, поддерживайте своего исполнителя и его песню в главной десятке песен эфира дорожного. Итак, Александр Иванов, «Полчаса».
2: Номер 9.

0: дорожного радио.
1: Тони на прошлой неделе был в программе «Посиделки» у Никиты Леонова. Очень много интересного рассказал, в том числе то, что готовится альбом. И после эфира он заглянул ко мне тоже в кабинет. Поставил несколько песен. Могу сказать, есть там потенциальные хиты. И, наверное, совсем скоро после выхода альбома они появятся в рубрике «Потенциальная песня». А там, глядишь, и заменят уже песню «Ты мое небо» в хит-параде «Звезды дорожного радио». В общем, у Тони большие планы на новые песни на этот год. И, наверное, мы его с вами увидим на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио», которая уже состоится в декабре этого года в Санкт-Петербурге. Дату мы совсем скоро вам сообщим, и вы сможете покупать билеты. Тем более, там у нас есть некоторые новшества. Мы улучшили места, чтобы вам было более комфортнее сидеть. В общем, обо всем поподробнее чуть позже. А пока что место номер 8. Тони, «Ты мое небо». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 8.
3: Теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Дорожного радио.
1: Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
2: У Олега Газмана очень стремительный был рост в хит-параде «Звезды Дорожного радио», потому что с 10-й строчки он однажды поднялся на 2-е место. На прошлой неделе он выбыл из тройки лидеров, оказался на 4-й строчке, а сегодня место номер 7, минус 3 позиции, то есть по сравнению с прошлой неделей. Олег Газманов, слова «Это просто ветер».
1: Номер 7.

0: Дорожного радио.
1: Мы с вами продолжаем. В студии по-прежнему нахожусь я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10» потихонечку шагает по радиоэфиру Дорожного. В завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира. Очень летняя, задорная, веселая и запоминающаяся песня от Кирилла Туриченко. «Люблю, куплю, поедем». Именно этот трек будет потенциальным, но мне кажется то, что все будут голосовать и хотеть уже как можно скорее эту песню услышать в эфире Дорожного. Но все решать вам и чуть позже. Пока что у нас место номер 6 по курсу. Возвращаемся к главной десятке песен эфира Дорожного. И там у нас Сергей Лазарев с песней «Тут или там» без изменений по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Алексей Петрухин сообщил то, что он готовит большой сольный концерт в этом году, в конце осени, начало зимы. Уже скоро он наверняка сообщит всем поклонникам дату этого концерта. А пока что я могу сообщить вам место, на котором он расположился на этой неделе. На прошлой неделе был на 8-й строчке, сейчас 5-е место занимает. То есть плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. Алексей Петрухин, мы живы, пока мы любим.
2: Номер 5.

0: Хосты дорожного радио.
1: Совсем скоро мы с вами узнаем, кто и как на этой неделе расположился в тройке лидеров. А вот на прошлой неделе эта песня находилась на третьем месте. То есть она покидает пьедестал почета. Значит, у нас кто-то там появится новенький, кого не было на прошлой неделе, да? Ну а пока что место номер 4. Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Татьяна Куртукова, песня «Алешенька».
2: Номер 4.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И давайте вспомним с 10 по 4 место, прежде чем переходить к тройке лидеров. А еще нас с вами ждет впереди потенциальная песня Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Итак, место номер 10 на этой неделе. Новинка Ирина Круг и Никита Осин. «Без тебя».
2: Без тебя несчастья в этом мире нету.
1: Девятая строчка. Александр Иванов. «Полчаса».
3: Полчаса. Есть у нас полчаса.
1: Восьмое место. Тони. «Ты мое небо».
4: Ты мой, ты мое небо. С тобой хочу я навсегда.
1: Седьмое место. Олег Газманов. «Слова — это просто ветер».

0: Шестая строчка. Сергей Лазарев «Тут или там». Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди сердец холодных. Пятое место. Алексей Петрухин «Мы живы, пока мы любим». Распахнуты насти двери, и ветер сердца наполнил. Мы живы, пока мы верим, и живы, пока нас помнят. Четвертая строчка. Алешенька в исполнении Татьяны Куртуковой.
1: Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10», и пришло время узнать, кто как на этой неделе расположился с третьего по первое место. Итак, на третьей строчке человек, который на прошлой неделе занимал серебро, то есть второе место. «Я красиво живу», «Шаман», Игорь Бутман.
2: Номер три. Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Топ-10. Итак, кто же у нас с вами на второй строчке? А тут у нас человек, который давно не был, кстати, в тройке лидеров. Ранее был, но вот на прошлой неделе, допустим, был на пятой строчке. Сейчас плюс 3 позиции, ворвался на пьедестал почета. Ярослав Сумишевский, я буду солнцем для тебя.
1: Номер 2.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Юрий Михайлович Антонов с песни «Доченька» на первой строчке звонил он мне, кстати, на этой неделе и просил передать огромное спасибо всем слушателям дорожного радио, которые голосуют за его песню. Он очень благодарен вам и рад, что эта песня пришлась вам по душе. Спасибо огромное от Юрия Михайловича Антонова всем слушателям дорожного радио. Итак, первая строчка на этой неделе, как, впрочем, и на прошлом, позапрошлой, и много недель подряд уже он занимает лидирующие позиции. Юрий Михайлович Антонов, песня «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
4: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
5: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10», и вот этот долгожданный момент настал. Потенциальная песня эфира. Не скрою, мне песня очень нравится. Надеюсь, то, что вы проголосуете за нее, и она скоро появится в эфире дорожного. Летняя, заводная, веселая, бодрая. Хочется подпевать, подтанцовывать и на руль еще, так знаете, ручкой по рулю стучать и с хорошим настроением под дорожное радио ехать вместе в пути. Да даже если не в дороге, а просто сейчас, допустим, шашлыки жарите, делайте громче, заходите в официальные группы дорожного радио и голосуйте. Нравится вам песни или не нравится. Ваш голос очень важен. Итак, делайте приемники громче. Потенциальная песня эфира. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».
6: «Люблю,

Так, в голове, конечно же, эти мотивы. Люблю, куплю, поедем, заели опять на долгое время. В общем, потенциальная песня эфира, если она вам понравилась, то... И даже если не понравилась, то отдайте, пожалуйста, свой голос, напишите комментарий в любой официальной группе Дорожного радио в социальных сетях, там, где мы представлены. Будем вам благодарны. Услышимся ровно через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы пожелать здоровья всем слушателям Дорожного радио, заказать песню «Прощальный вальс». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С вами Пути Галина. Хочу сегодня поздравить с днем рождения внучку Левчук Марию с 18-летием, совершеннолетием. Такой большой праздник. Пожелать ей здоровья, долгих лет жизни и того, чего она сама себе желает. Удачной сдачи экзаменов и чтобы поступила в желаемый вуз. Мы ее очень сильно любим. Для нас она одна радость и гордость. Дедушка и бабушка. Спасибо, Дорожное радио, вам за все.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поставить песенку «Малиновый звон» для меня и для всех слушателей Дорожного радио. А вам, Дорожное радио, огромное спасибо, что вы выполняете нашу заявочку, поднимаете настроение, мы слушаем свои старые любимые песни. Храни вас Господь.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Прошу вас поздравить мужа Ивана Викторовича Лякиша с днем рождения. Счастья ему, здоровья. И поставьте, пожалуйста, песню Кадышевой «Широка река».

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своим родителям, которые сейчас на даче со своими внуками. Пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия, любви и поставить им песню «Родительский дом». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего знакомого Бориса Гурина, руководителя. Ну что ж, Борис Алексеевич, поздравляю вас с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи, в общем, все задумал, такие ваши реальности, все ваши мечты сбылись. Самое главное в вашем возрасте 74-летнем здоровья, а так все наладится. Ну и для вас поет Ирина Аллегрова, день рождения. Спасибо, Дорожное радио, до свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Николай Василенко. Я хочу передать привет своему брату Акманову Никите Юрьевичу и заказать песню «Братья Радченко. Письмо маме». Спасибо, Дорожное радио.

уже в который раз пытаюсь написать тебе. Вот и сейчас ты передо мной, и

0: у нас дела? Да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеева развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна, на улице тишина.

Вот и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему любимому брату. И чтобы он послушал эту песню. Эта песня «Брат для тебя». С днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу попросить вас включить песню для Елены. Она очень любит ваше радио. Песня Стаса Михайлова «Навсегда». Вот ей очень она нравится, и очень нравится ваше радио. Поставьте, пожалуйста, спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать песню для своего друга. Ах, какая женщина. Желаю ему всего самого доброго, здоровья, счастья, успехов во всем. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочку с днем рождения. Пожелать ей море счастья, любви океан, всех благ, всего, чего она хочет. Исполните, пожалуйста, песню «Цыганская гитара». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу передать привет Фочтрям-Ангару. Хочу заказать песню для него «Не плачь» Татьяна Буланова. Спасибо, Дорожное радио!
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела поздравить своего сына с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья, всяческих успехов. Всего самого доброго. К моему поздравлению присоединяется его отец, его сестра и его две племянницы. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела поздравить свою сестренку с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья, улыбок побольше, чтобы ее внуки всегда любили, ценили, уважали, чтобы дети тоже любили, и чтобы муж всегда уважал, ценил. Спасибо, Дорожное радио.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: танцами по-русски. По-русски. Жить еще лучше.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

знаю. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На дорожном радио! На дорожном радио!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худо.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.
3: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

сердце летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.